Хака, пиюкунга, нунака ярмингунга, паникан кук нукас парамсу паникарна. Ангу ялун кук кангрилунгу куксу, дуд харакагна, нунака ярмингу лютек. Эрлин Ричардсон нам Самюэл Шилдс амсу дуд харакла Гринвилл, Миссисипи рмингу лютек. Майрпак Мисс Уи Арунга 2017 ами. Хуани Хуарвирак Ничугнати, Rising Indigenous Voices Radio.